Эти беды никак выше то, что носят с них. Сверти мои, валя полчи, и ночь, и макрай. Спрожите мне не очи,